Ужасное падение и мягкий экран загрузки PlayStation. Как твой персональный нирванический коврик для йоги?